Вие слушате първото рок радио в България. Тангра. Мега рок. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип